Когда царь Ирод умер, к Иосифу снова явился ангел и сказал, что теперь они могут вернуться в Иерусалим и не бояться за младенца Иисуса. И вот Иосиф, Мария и сын ее Иисус Христос, обычно их называют «святое семейство», отправились в Иерусалим. Но, прослышав по пути, что царем теперь стал сын Ирода, и опасаясь, как бы и он не захотел обидеть младенца, они свернули с дороги и пошли в Назарет. Там они и жили, пока Христу не исполнилось 12 лет. Тогда Иосиф и Мария отправились в Иерусалим на праздник, который в те дни устраивали в Иерусалимском храме. А храм этот был как большая церковь или собор. Иисуса они взяли с собой. Когда же праздник кончился, они покинули Иерусалим и пошли к себе домой в Назарет вместе с друзьями и соседями. В те дни люди обычно отправлялись в путь все вместе, большой толпой, потому что боялись разбойников. Дороги тогда были небезопасны и охранялись не так хорошо, как сейчас. Да и путешествовать было гораздо труднее. Целый день они были в пути и не знали, что Иисуса с ними нет. Людей было так много, что Иосиф с Марией думали, будто Иисус идет с ними, хотя и не видели его весь день. Обнаружив, что его нет, и опасаясь, что он потерялся, они в великой тревоге вернулись в Иерусалим и стали искать его. Наконец, они нашли его в храме, где он сидел и беседовал с учеными мужами, о доброте Бога и о том, как все мы должны молиться ему. Ученых мужей звали учителями. О том Иисус говорил и спрашивал. Он проявил такие познания, что все были поражены. Когда же Иосиф и Мария нашли его, он вернулся с ними в Назарет и жил там лет до 30. Жил в той стране тогда один очень хороший человек по имени Иоанн. И был он сыном женщины по имени Елизавета, двоюродной сестры Марии. И, видя, что люди злы и гневливы, обижают и убивают друг друга, и не думают о своем долге перед Богом, Иоанн, чтобы учить их, ходил по стране, проповедовал им и просил их исправиться. Он любил их больше самого себя и думал не о себе, а лишь о том, как им помочь. И потому одет он был бедно, в шкуру верблюда, а ел мало, находя по дороге кузнечиков, которых зовут акридами, и еще дикий мед, который пчелы оставляют в дуплах деревьев. Вы акрид никогда не видели, потому что они водятся далеко отсюда, в местах под Иерусалимом. И верблюды там живут. Но ведь верблюда вы видели? Их-то сюда иногда привозят. Если вы захотите посмотреть на верблюда, я вам покажу. Недалеко от Иерусалима протекала река, которая звалась Иордан. В ней Иоанн и крестил тех, кто приходил к нему и хотел исправиться. Люди стекались к нему толпами, и Христос тоже пошел. Увидел его Иоанн и сказал: «Мне ли крестить тебя, если ты много меня лучше?» Иисус же ответил: «Пусть сейчас будет так». Иоанн крестил его. Когда же Христос крестился, раскрылись небеса, и оттуда слетела дивная птица, подобная голубю, и прозвучал Божий голос с неба: «Вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Иисус потом пошел в безлюдное дикое место, называемое пустыней, и пробыл там 40 дней и ночей, молясь о том, чтобы сумел он принести пользу людям. В
Выйдя же из пустыни, он стал лечить больных одним лишь наложением рук, ибо Бог дал ему власть исцелять больных и возвращать слепым зрение и творить много других удивительных дел, о которых я буду еще вам рассказывать и которые зовут его чудесами. Я хотел бы, чтобы вы запомнили это слово, ибо я не раз еще его повторю. Я хотел бы также, чтобы вы знали, что оно означает нечто чудесное, чего нельзя совершить без Божьего соизволения и помощи. Первое чудо Иисус Христос сотворил в месте, названном Каном, куда пришел Он с матерью Своей Марией на свадьбу. Там не было вина, и Мария сказала Ему об этом. Там стояло лишь 6 каменных кувшинов, полных воды. Но Иисус только поднял руку, и сразу вода превратилась в вино, и все, кто там был, его пили. Ибо Бог дал Иисусу власть творить такие чудеса. Он же творил их для того, чтобы люди знали, что Он необычный человек, и поверили тому, чему Он их учит, и еще, что Его послал Бог. И множество людей, узнав про это чудо и про то, что Он излечивает больных, стали в Него верить, и куда бы Он теперь ни шел, огромные толпы следовали за Ним по улицам и дорогам.

0: Маленький миссионер. В один из июньских дней Виктор Иванович с Витей ремонтировали лодочный мотор. Работа настолько захватила мальчика, что он ничего вокруг не замечал. Внезапно за спиной послышался кашель. Витя вздрогнул и резко оглянулся. Рядом с ними стоял дядя Мурат, дымя папиросой. Его черные волосы длинными сосульками в беспорядке рассыпались по плечам. Руки были засунуты в карманы засаленной, давно не стиранной куртки. Взглянув из-под лобья на Виктора Ивановича, он коротко бросил: «Дело есть». Витя поежился. «Опять, наверное, начнет кричать», — подумал он. «Дай мне на сегодня твоего пацана. Помочь надо. На тот берег сплаваем, увезем кое-что». У Вити все внутри похолодело. В голове заметались торопливые мысли. «Плыть с этим страшным человеком? А вдруг он меня убьет? Нет, я не хочу, я боюсь». «Ну что ты на меня смотришь, как на дикого зверя?» — набросился дядя Мурат на Виктора Ивановича. «Ты же мне втолковывал про своего Бога, который сына своего отдал грешникам, а ты мне своего даже на день не хочешь дать. Как тебе верить после этого?»
1: «Хорошо», — решительно сказал Виктор Иванович. «Я не против того, чтобы мой сын помог тебе. Но дело в том, что Бог послал Иисуса Христа на землю только с его согласия. И я поступлю так же. Я спрошу моего сына, захочет ли он плыть с тобой. Если он не согласится, то я не буду его принуждать». Виктор Иванович повернулся к Вите. «Сынок, ты хочешь помочь дяде Мурату?» — спросил он. Поймав отцовский взгляд, мальчик понял, что отец не хочет отпускать его с дядей Муратом. Но мысль о том, что Божий Сын без страха пришел к грешным людям, чтобы спасти их, придала Вите решимости. Вспомнил он и слова отца, что настоящий миссионер должен быть смелым и мужественным. «Я согласен, папа», — с волнением произнес Витя.
0: «Идет! Ты настоящий мужик!» — хлопнул мальчика по плечу дядя Мурат.
1: Мужчина выплюнул папиросу прямо себе под ноги и вдавил ее носком кирзового сапога в землю.
0: «За мной!»
1: — круто развернулся он и заспешил к реке. «Прощай, папочка!» — кинулся Витя на шею отцу, и слезы заструились по его щекам. «Да благословит тебя Бог, сын мой! Мы будем молиться за тебя!» — крепко прижал Витю к груди Виктор Иванович. Расставание длилось одно мгновение. Витя побежал к берегу, догоняя дядю Мурата. Несколько раз он на бегу оглядывался и видел, что отец еще стоит и смотрит им вслед, опустив руки.
0: «В лодку!» — скомандовал дядя Мурат. «На, накройся!» — кинул он Вите грязный тулуп, пропавший табаком и сырой рыбой.
1: Взревел мотор, лодка рванула с места и, рассекая волны, ринулась вперед. Проплыв часа два против течения, лодка резко повернула вправо и наперерез волнам двинулась к берегу. Совсем скоро нос лодки уткнулся в прибрежный песок. Дядя Мурат выпрыгнул из лодки на мелководье и подтянул ее к пологому берегу. Песчаная полоса берега была совсем узкой, а за ней плотной стеной вставал вечно зеленый лес. Волны размывали берег, и корни сосен, растущих близко к реке, показались из земли. Казалось, что деревья поднялись на корнях, словно встали на цыпочки, чтобы выше поднять к небу свои ветви. Стволы сосен и пихт были стройными, как колонны, и высоко держали густые кроны. А лиственницы и ели склоняли к земле свои пушистые нижние ветки, пряча под ними невысокие кусты можжевельника и кедровый стланник. У кромки воды разросся тальник.
0: «Вылазь!» — резко сказал дядя Мурат и стал выкидывать из лодки самодельные мешки. «Нагружаемся как можно плотнее. За мной!»
1: Витя испуганно смотрел, как мужчина закинул себе на спину три больших мешка и, согнувшись, побрел вглубь тайги. Мальчик схватил оставшиеся два мешка поменьше и, не успев закинуть их на себя, ринулся за дядей Муратом, боясь заблудиться. Не такой представлял себе тайгу Витя. На картинках он видел высокие деревья, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь их кроны, и травку, по которой так и манило побегать. А в настоящей тайге кое-где приходилось пробираться сквозь кустарник, натыкаясь на торчащие сучья и карабкаться через поваленные деревья. Витины сапоги то утопали в сыром мху, то скользили по упругой хвое. Еловые лапы больно хлестали по лицу. Волосы под шапкой совсем промокли от пота. Наконец тайга расступилась. Мальчик увидел небольшую, расчищенную от деревьев и кустарника поляну, на которой стояла невысокая избушка с одним окном. Дядя Мурат уверенно распахнул дверь и скинул мешки на затоптанный, никогда не крашеный пол, сколоченный из грубых, неотесанных досок. Зайдя в охотничий дом, Витя огляделся. Внутри избушки в полуметре от пола были сделаны широкие нары, заменяющие кровать. У окна разместился стол и пара грубо сколоченных стульев. Справа от двери находилась железная печка, на которой стояли закопченный чайник и несколько потерявших цвет кружек. «Мы продукты привезли для охотников», — без лишних слов сказал дядя Мурат. «Сегодня я, завтра кто-нибудь другой». Мальчик, понимающе кивнул. Мужчина вскинул на плечо ружье, с которым он не расставался во время всего их путешествия. «Ты, малой, посиди здесь, а я пока пойду, осмотрюсь». Дядя Мурат захлопнул за собой дверь. Наступила тишина, от которой Вите стало не по себе. По спине забегали мурашки. Мальчику страшно было пошевелиться. Вдруг эту тишину пронзил резкий звук выстрела, потом еще одного и еще. Послышался приближающийся топот. Дверь резко распахнулась. На пороге появился дядя Мурат с окровавленными руками. Витя вжался в стену, с ужасом наблюдая за взрослым человеком. Тот схватил нож и выбежал снова, не обратив внимания на испуганного Витю. Мальчик не знал, что и думать, чего еще ждать. Уже совсем стемнело, когда дядя Мурат вновь появился в дверях. «Повезло! Сахатый попался! Сегодня будем ночевать здесь, завтра еще много работы». «А мои родители? Они будут сильно переживать», — осмелился заговорить Витя, стараясь сдержать слезы. «Не распускай нюни, ты же мужик!» — недопускающим возражения тоном прервал мальчика дядя Мурат и улегся на нары, отвернувшись к стене. Витя послушно умолк, и только когда дядя Мурат захрапел, Витя потихоньку встал на колени на нарах и начал молиться, размазывая по щекам слезы. Ему было страшно и тоскливо, он боялся дяди Мурата и диких зверей. Витя просил Иисуса сохранить его здесь и утешить папу с мамой. На другой день Витя с дядей Муратом очищали от мягкого мха небольшой участок возле избушки и копали яму, с трудом отдалбливая мерзлую землю ломиками. Затем устилали яму ветками, перетаскивали туда куски лосиного мяса, пересыпая их солью. Снова покрывали все еловыми ветками, лапником. Витя несмело и вопросительно смотрел на взрослого человека. Мальчик понимал, что приехал сюда не просто помогать дяде Мурату, но и напомнить этому грозному мужчине о Боге. Дядя Мурат по-своему расценил взгляд мальчика. «Одна лодка не выдержит такого груза. Я сюда вернусь с мужиками». «На двух моторках, а чтобы зверь не растаскал добычу, мы ее запрятали и засолили. Зверь не любит соли». Ободрившись добродушным тоном дяди Мурата, Витя робко заговорил. «Дядя Мурат, а почему вы до сих пор не покаялись? Иисус вас любит и хочет спасти вашу душу». «Не твое дело, малой. Работай давай. Я тебя сюда не проповедовать взял». Витя замолчал. В глазах мужчины он заметил добрую искорку, которой не было раньше. В надежде, что дядя Мурат больше не будет таким грубым и когда-нибудь все же поверит в Спасителя Христа, мальчик стал работать еще усерднее. Когда начало смеркаться, Витя еле-еле держался на ногах от усталости. Дойдя до избушки, он упал на нары, как подкошенный, и крепко уснул. Но спал он совсем немного. Проснулся мальчик от скрипа хлопнувшей двери. Дяди Мурата в избушке не было. Витя в испуге соскочил с нар и выбежал на поляну перед избушкой. «Дядя Мурат! Дядя Мурат! Где вы?» — закричал мальчик в вечернюю мглу. Но в ответ раздались лишь унылый скрип деревьев и шум начавшегося дождя. Вокруг поляны, безучастные к Витиному горю, равнодушно темнели стволы вековых сосен. Их растопыренные ветви, словно косматые лапы, закрывали темнеющее пасмурное небо. Витя горько заплакал и боязливо стал озираться по сторонам. «Он бросил меня в тайге одного», — прошептал мальчик, дрожащими от волнения губами. Витя не заметил, что его одежда совсем промокла. Он долго стоял под дождем, лихорадочно размышляя о том, что ему теперь делать. Ничего не придумав, мальчик зашел в избушку, закрылся на крючок и залез на нары. Забившись в угол, Витя накрылся старым одеялом и стал ждать, сам не зная чего. «Я в тайге совсем один. А что, если придет медведь и задерет меня?» — подумал мальчик, измученный своими переживаниями. Через маленькое оконце он увидел, как небо заволокло черными тучами. От этого в избушке быстро потемнело и стало совсем страшно. Чувствовалось приближение грозы. Внезапно небо озарилось яркой вспышкой молнии. Мальчик вздрогнул и еще сильнее вжался в угол. Через доли секунды грянул оглушительный раскат грома, и тут же снова все затихло. Но эта тишина не предвещала ничего хорошего. Гроза грянула с новой силой, освещая тайгу ослепительными вспышками молний. Витя боялся, что от них загорится избушка, и ему придется здесь погибнуть. Вслед за молнией гремел гром, заставляя мальчика дрожать от страха. Ему казалось, что его сердце вот-вот разорвется от ужаса. Снова и снова отчаянно взывал он к Богу, единственному, кто мог помочь. Неожиданно дверь избушки заходила ходуном. Кто-то дергал ее так сильно, что дверь готова была сорваться с петель. Потом кто-то стал громко стучать по ней. Крючок жалобно дребезжал от ударов по двери. Мальчик замер в ожидании опасности, не в силах пошевелиться. Он почувствовал, как по лицу и спине поползли струйки холодного пота. Дверь распахнулась. Кто-то невидимый в темноте, прерывисто дыша, ворвался в избушку, прогромыхал по полу и остановился над Витей. Чиркнула спичка, и мальчик с облегчением вздохнул, увидев дядю Мурата. «Зачем закрылся? Трусишь, что ли?» — услышал Витя его грубый голос. «Хотел я за мужиками сплавать, да гроза помешала. Кое-как добрел обратно, завтра вместе поплывем». Витя без сил упал на нары и забылся в тревожном сне. Следующий день тоже выдался пасмурным. Накрапывал мелкий дождик. С радостным волнением пробирался Витя вслед за дядей Муратом сквозь тайгу к запрятанной в кустах лодке. Изо всех сил мальчик помогал взрослому мужчине тянуть лодку с берега в воду. Ему хотелось поскорее отплыть от этого берега, где пришлось натерпеться столько страха. Наконец-то Витя был на пути к дому. Вскоре показался знакомый берег и очертания поселка. Когда стали подплывать ближе, мальчик увидел на берегу одинокую фигуру, вглядывающуюся в речную даль. «Папа! Папочка!» — закричал Витя, но его голос потонул в шуме ревущего мотора. Лодка остановилась, и отец с сыном кинулись навстречу друг другу. С головы Виктора Ивановича упала кепка, но он не обратил на это внимания. Витя чувствовал, как его щеки обжигают горячие папины слезы и как сильно прижимают его к себе крепкие папины руки. «Папочка, как много у тебя белых волос появилось!» — гладил отца по голове и щекам Витя, не сдерживая всхлипываний и слез. Трогательную встречу отца и сына прервал подошедший дядя Мурат. «Завтра вечером принесу вам мясо». И снова в семье Кондратьевых было спокойно и радостно. За ужином Витя рассказывал обо всем, что с ним происходило в тайге. Мне было так страшно с дядей Муратом. Мне всегда казалось, что он очень сердит и хочет меня обидеть. Еще страшнее было, когда он бросил меня, и я остался ночью в избушке совсем один. Я думал, что умру от страха. Мы очень переживали и постоянно молились за тебя, Витенька, — обняла сына Лидия Михайловна. Я тоже молился, и Господь сохранил меня. Глаза Вити загорелись радостью. Но хоть мне и было очень страшно, я все-таки напомнил дяде Мурату, что Иисус его любит. Папа, я так хочу стать настоящим миссионером. Когда-нибудь ты обязательно станешь настоящим миссионером, — погладил сына по голове Виктор Иванович. А теперь давайте вместе поблагодарим нашего Господа.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Мы читаем третью главу, где он рассказывает, как ему была явлена слава Господня. Иезекииль вышел в поле, увидел славу Божью и пал на лицо свое. Послушайте, что произошло дальше. Это стихи 24 и 25 из третьей главы. «И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои. И он говорил со мною, и сказал мне, «Иди и запрись в доме твоем, и ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы, и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них». Обычно этот стих истолковывают так. Враги хотят связать Иезекииля, чтобы увести его из дома, но Иезекииль хочет остаться в доме и не уходить, несмотря на то, что его связали. Иезекииль не собирался много говорить. Наоборот, центром его пророческого служения и методом общения с людьми были удивительные, а подчас и странные действия, поступки, с помощью которых он привлекал внимание к словам Бога. Он должен был наглядно демонстрировать смысл притчи, которую дал ему Бог. И в прочитанном только что стихе мы видим одну из таких притчи-сценок. Бог повелевает Иезекиилю войти в дом и закрыться там. Зачем надо было это делать? Да чтобы показать, что Бог отверг непокорный народ. Об этом повествуют следующие стихи, 26 и 27, в которых Бог говорит Иезекиилю: «И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». Иезекииль должен был просто сказать людям: «Слушайте, что говорит Господь Бог». Мы уже прочли во второй главе книги Иезекииля, стих 7, такое повеление Бога, обращенное к нему: «Говори им слова мои». Это повеление, повторенное дважды, значило, что пророк должен был нести окружающим Слово Божье и только его, а остальное время он должен был молчать. Удивительное решение. Пророку разрешалось говорить только то, что сказал Бог. В следующих главах, 4 и 5, рассказывается, как Иезекииль должен воспользоваться определенными знаками и разыграть перед народом несколько притчей. В то время Иерусалим еще не был разрушен, и лжепророки говорили народу Израиля, что скоро наступит мир. Они говорили, что иудеи скоро вернутся домой из вавилонского плена. Но Иезекииль подтверждал слова Иеремии о том, что плен продлится еще долго, и Иерусалим будет разрушен. Известный английский писатель Гилберт Кит Честертон сказал: «Наш век — это век пацифизма, но отнюдь не век мира». Пацифистские движения не устраняют желание людей воевать. Человек на протяжении своей истории развязал около 15 тысяч войн и подписал около 8 тысяч мирных договоров, но за все 5 или 6 тысяч лет своей истории человечество ни разу не наслаждалось периодом мира, который длился бы более 200-300 лет. Человек — агрессивное создание. Нравится вам этот факт или нет? И апостол Павел писал в первом послании к Фессалоникийцам, глава 5, стих 3. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». И здесь я хотел бы снова повторить вам непреложную библейскую истину о том, что существует только одна гарантия мира — Господь Иисус Христос. Итак, Иезекииль хочет сообщить людям, что мира не будет.
а столица иудеев Иерусалим будет разрушен. Давайте посмотрим, как он это делает. Читаю вам начало 4 главы. «А ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим». Кирпич, о котором здесь говорится, это керамическая табличка. В те времена на таких табличках писали, и все записи в Вавилоне хранили именно на глиняных табличках. Археологи нашли при раскопках великое множество таких табличек с надписями. По форме они были почти квадратные, размером примерно от 30 до 60 сантиметров. Так вот, на такой табличке Иезекииль должен был изобразить город Иерусалим. Уж не знаю, как он это сделал, а потом сломать ее, чтобы показать, что город будет разрушен. Но этого мало. Читаем третий стих. «И возьми себе железную доску и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву». Итак, Иезекииль должен был взять железную доску, поставить ее между собой и изображением Иерусалима и показать тем самым, что Бог воздвиг между собой и городом эту стену. Разрушение города было неизбежно, его невозможно было предотвратить. Каково было ужасное послание, которое Бог хотел передать своему народу через пророка, что у Иезекииля даже сердце надрывалось. Он наглядно изобразил осаду Иерусалима. Кроме того, он должен был показать людям, что их ждет суровая кара, ужасные страдания. И пророк должен был дать людям еще одно знамение, связанное с использованием нечистого хлеба. Это знамение описывается в стихах с 9 по 13. Бог повелевает: «Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день». От времени до времени ешь это. И воду пей мерою, по шестой части гина пей. От времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь: «Так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их». Большинству из нас такие указания покажутся просто невероятными. А ведь Иезекииль был священник, и ему не позволялось прикасаться к чему-либо нечистому. Так что для него было особенно тяжко в точности исполнить Божье повеление. И вот что он отвечает Богу в стихе 14. «Тогда сказал я: О Господи Боже! Душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои». Но именно таков должен был стать знак Господа. После разрушения Иерусалима иудеев ждал голод. Несмотря на обещания лжепророков, город и народ были обречены на погибель. А Иезекииль должен был показать народу, какие ужасы его ожидают. Следующая, 5 глава, начинается с описания еще одного знака, который Иезекииль должен был подать народу. Бог повелевает пророку: «А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобреев возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады.
третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его, и третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы». Не правда ли, прочитанное только что повествование чем-то напоминает современную рекламу электробритвы? Но в то время электробритв у евреев не было. Так что же должны были означать все эти действия? Иезекииль должен был сбрить волосы с головы и бороду. Для священника это было крайне странным поступком. Могу себе представить. Народ собрался вокруг Иезекииля и смотрел, как он бреется прямо на улице. Многие приходили в ужас, а кто-то, должно быть, злорадно смеялся. Побрившись, Иезекииль разделил волосы на три части. Одну треть он сжег посреди города. Эта часть символизировала тех иудеев, которые погибнут в Иерусалиме еще до его захвата, и история подтвердила это пророчество. Треть иудеев действительно нашла свою смерть на улицах города. Вторую треть Иезекииль изрубил на мелкие кусочки. Такая судьба постигла тех, кто пережил осаду, они погибли от меча. Последняя же треть народа развеялась по ветру. Среди них были те, кто отправился в Египет, в том числе и Иеремия. Небольшое число волос, которое Иезекииль должен был завязать в полы одежды, это те немногие представители Божьего народа, которые смогли вернуться в Иерусалим. Обо всем этом рассказывает 12 стих. «Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними». Вот какое послание принес Иезекииль народу. И его значение было вполне понятно. Обратите внимание также на стих 17. «И пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва, и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя. Я Господь изрек сие». Люди не обратили внимания на предостережение Иезекииля. Разрушение Иерусалима и страдания народа Божьего должны навести нас на мысль о том, что Божий суд — это реальность. Но люди в своей основной массе крайне далеки от этого факта, поскольку сегодня

написано во втором послании к Коринфянам, глава 6, стих 2. «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Не откладывайте решение, примите Божье спасение прямо сейчас». Книга Иезекииля построена очень упорядоченно, и до этого момента мы с вами знакомились с пророчествами об Иерусалиме. А вот в ее последующей части пророк обращает внимание уже на весь народ Израиля и говорит, что всю землю постигнет Божий суд. Иезекииль был угнан в Вавилон вместе со второй партией пленников Навуходоносора. Это были рабы вавилонского правительства, которые возделывали поля в районе реки Хавар, большого канала, соединенного с рекой Ефрат. Но большая часть иудеев оставалась тогда на родине, столица которой Иерусалим еще не был разрушен. Лжепророки продолжали убеждать людей, что скоро все наладится, и пленные вернутся домой. Иеремия же предсказывал, что плен продлится 70 лет. Но на него никто не обращал внимания. Люди слушали лжепророков, потому что их слова были куда приятнее и оптимистичнее. Когда я был пастором в церкви, я имел немало возможностей убедиться, что сегодняшние люди ведут себя точно так же. Однажды я произнес несколько проповедей о Божьем суде, основанных на книгах пророков, и в результате один наш активный прихожанин перешел в другую церковь. Объясняя свой поступок, он сказал: «Я хожу в церковь, чтобы получить утешение, а вы меня не утешаете». Этот человек не хотел слушать Слово Божье. Он искал утешения и радости. Уже впоследствии я узнал, что в бизнесе ему утешение не требовалось. Его дела шли успешно. Но ему было бы очень полезно послушать о Божьем суде, потому что эта информация касалась именно его. Другая дама, также переставшая ходить ко мне в церковь, сказала: «Иногда мне становится плохо от проповеди доктора Маги. Мой теперешний проповедник, напротив, говорит очень приятные вещи. Для нее церковь была культовым местом, а проповедь должна была помочь ей находить друзей и оказывать влияние на людей. Ей нужно было позитивное мышление. Посещая церковь, она хотела получать психологическую установку: настройтесь на лучшее, и все будет хорошо. Но позвольте мне снова и снова напомнить вам, что послание Слова Божьего заключается совсем не в этом, и церковь не является местом для всякого рода психологических тренингов». В последующих 6 и 7 главах книги Иезекииля мы можем прочесть о Божьем суде. Теперь уже то, что говорит Иезекииль, касается всей страны. И здесь отважный пророк предсказывает, что идолопоклонники погибнут, а страна впадет в запустение. Первый стих 6 главы, начало первого послания пророка ко всему народу. Этот стих гласит: «И было ко мне слово Господне». Второе послание в 7 главе начинается с таких же слов: «И было ко мне слово Господне». Люди не принимали того, что говорил им Иезекииль, однако он все равно предупреждал их. «Я говорю вам не то, что думаю я, и мне вовсе не хочется, чтобы это случилось. Я сообщаю вам то, что передал мне Бог». Интересно, что оба послания пророка завершаются словами: «и узнают, что я Господь». Бог судит свой народ, чтобы они узнали: Он их Господь. И одна из задач суда — показать людям, что Бог свят. Наш мир должен узнать, что Бог свят. Мы очень много говорим о том, что Бог есть любовь. Да, это... конечно же, правда, Бог есть любовь, но это только часть картины. Мы должны обратить внимание и на другую сторону Бога. Бог свят, и Он наказывает за грехи. Если вы не слушаете

Его, если вы отрицаете Его и не принимаете Его спасение, остается только одно — суд. Сегодня люди пытаются оправдаться. Они не хотят признавать свои грехи. Они пытаются забыть о Боге, изгнать Его из вселенной, доказать, что Его нет. Несколько лет тому назад один очень умный молодой еврей, работавший в Питтсбургском университете, попытался доказать, что Бога не существует. Он говорил, что в еврейской Библии Бог описан как защитник своего избранного народа, но от рук нацистов погибло не меньше 6 миллионов евреев. Этот молодой ученый писал: «Верить сегодня в Бога Писаний значит утверждать, что Адольф Гитлер был орудием отца израильского народа и выражал его гнев, когда посылал людей в концлагеря, а я совершенно не способен в такое поверить. После Освенцима даже вера экзистенционалистов не может воскресить мертвого Бога». Этот юный равви рассуждал о смерти Бога как о совершившемся событии. И так он приходит к печальному выводу, что Бога нет, потому что Бог Завета защитил бы Израиль и никогда никому не позволил бы обижать евреев. Но позвольте напомнить вам, этот человек, в отличие от ветхозаветного Божьего пророка Иезекииля, так и не принял во внимание тот простой факт, что люди должны были сделать что-то не то, чтобы навлечь на себя Божий гнев. Народ Божий действительно отвернулся от Бога и отрекся от Него. Да, у народа Божьего были особые права на защиту. Но не надо забывать, что эти права предполагают и определенную ответственность. Иезекииль говорит людям, что Бог будет судить их, намереваясь явить Божью святость, и суд Бога будет ужасен. Апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 11. «Зная страх Господень, мы вразумляем людей». Иезекииль с самого начала своего служения знал, что Бог свят, и потому он всеми силами и способами пытался вразумить людей. Послушайте стихи 2 и 3 из 6 главы. Бог говорит пророку: «Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам: вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши». Суд должен был постигнуть всю землю. Горы в Писании образно указывают на правительство. Но надо понимать, какой язык используется здесь, символический или буквальный. Мне кажется, что Иезекииль говорит сейчас именно о земле в самом обыкновенном физическом смысле. Здесь написано: «И разрушу высоты ваши». Идолопоклонники построили под каждым деревом по жертвеннику, возле которого совершали всякие непотребства. Раньше такое делали только язычники, но теперь и Богом избранный народ занялся идолопоклонством. В результате иудеи слышат грозное предупреждение Бога: «Вас ждет суд». Друзья мои, на этом заканчивается наша сегодняшняя беседа по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы продолжим чтение 6 главы и узнаем, насколько суровым обещал быть суд Господень. А пока мы прощаемся с вами, всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.